Роса белоса, душа скорит, нальется сердце ярко, так тяжко, тяжко знать, что молотом стучит в ушах укором и проклятием, и душит что-то.

Вон там! Что это? Там! В углу! Колышется! Растет! Движется! Дрожит и стонет! Чур! Чур!